Шрага гачундер, сиренинер, има норен гарка биттан, мер сирели ингероч, яхпайр, карник сакисен.